0: вся в айрах, а могила застогнала.
1: This is CJMR 1320, the voice of the city.